Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф.

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

мир по кусочкам собрав, и потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

всех увидеть солнце. Оно среди асфальта у моста.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
5: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: пока.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.
1: Не любили мы тебя и не ласкали, а что любили, так это позади. Я ношу в душе твой светлый образ, Валя, а Леха выколол твой образ на груди. И в тот день, когда прощались на

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: азе68.рф.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А чем вам нравится стиральная паста «Альба Актив»?
2: Белье такое белое, даже без кипячения.
3: Отлично справляется со сложными пятнами.
4: Отстирывает даже в холодной воде.
1: «Альба Актив» стирает чисто, эффективно, безопасно.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Командер». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Командер» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Командер». «Командер» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Командер» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Радио «Шансон».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: «Бархатный шансон». История. 2011 год. Кипр. Пафос.

«Пролетай над нами». Название композиции, звучавшего в эфире «Хорошего радио» в студии Шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Кажется, что жизнь пролетает. Нет, она просто летит вперед. А измерять ее можно в песнях. И впереди у нас этих композиций, как надеется ваш покорный слуга, еще очень-очень много. «Переболею», «Горький вкус бузины» в ближайшие минуты. Точно с вами. Послушаем.

История о горьком вкусе Бузины на волне хорошего радио в исполнении Любови Успенской. И это не фигура речи для самой артистки. Говорит, жизнь ее много-много испытывала, и проблемы были действительно серьезные. Но это счастье, что она актриса. Дело, которым занимается, даже не профессия, особая каста. И горе таких сломать не может. Выходит на сцену, и с первой песни как будто рождается заново. И снова, и снова. Так что живите, здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

А эта пара сделала ставку на дуэтное исполнение. Алла Рид, Алексей Петрухин на волне шансона, а в вагоне-ресторане слушали эту песню. Алла Рид говорит, что быть женщиной для нее значит чувствовать мир тонко, глубоко сердцем быть сильной, но сохранять мягкость, уметь поддерживать, вдохновлять, любить и при этом не терять себя. «Ямочки на щечках» звучит на радио «Шансон».

Наташей, как выясняется, на дальних берегах встречаемся. Ну а с Тамарой Кутидзе встречаемся на волне радио «Шансон». Зазвучит ее песня «Девочки, он занят». Интересная вещь, Тамара говорит. Лидерами не рождаются, и их не делает кто-либо. Лидерами исключительно становятся. Учитывайте это.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.

0: голосом.
1: 8 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа президентов России и США состоялась по инициативе американской стороны и длилась почти полтора часа. Об этом сообщил помощник главы Кремля Юрий Ушаков. Лидеры двух стран обсудили Украину. Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений. При этом Путин акцентировал предпочтительность политико-дипломатического урегулирования. Отмечается, что посреднические усилия в этом направлении продолжат представители Белого дома Стив Уитков и Джаред Кушнер. Также Дональд Трамп указал на колоссальные перспективы сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, которые откроются по завершении конфликта на Украине. Семьи с двумя детьми смогут брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Такой закон подписал Владимир Путин. Документ вступит в силу с 1 сентября и будет распространяться на договоры займа, заключенные до этой даты. Как пишет РИА Новости, отсрочку по кредиту можно будет оформить при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей. При этом критерий снижения дохода в данных случаях применяться не будет. Каждый четвертый россиянин отказался от соцсетей на лето. Еще 29% опрошенных только мечтают устроить цифровой детокс, но пока на это не решились. В то же время почти половина респондентов не собирается менять свои привычки. Результаты такого исследования приводит газета «РУ». Опрос также показал, что те, кто уже сделал паузу, стали меньше тревожиться, сравнивать себя с другими и еще отдохнули от информационного шума. Большинство объясняют отказ от скроллинга тем, что летом реальная жизнь оказывается интереснее любой ленты. И заключение выпуска – официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 77 рублей 23 копейки, евро – 88 рублей 3 копейки, юань – 11 рублей 38 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Ну, поскольку мы все с вами разные, так что для кого-то кофе с телефоном, для кого-то чай с телефоном, для кого-то какао с телефоном. Главное, чтобы было вкусно и приятно. Это наше песенное золото на волне хорошего радио. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Отзвучала одна композиция. Про черное золото тоже скажем несколько словечек на волне хорошего радио, потому что музыки много. Шансон один.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Давай сегодня, лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: никогда.
1: За песней «Она» называется композиция, зазвучит произведение Стаса Михайлова под названием «Ты все». И, между прочим, сейчас к эфиру готовят видеозапись праздничного концерта, приуроченного ко дню семьи, любви и верности. Стас Михайлов там две песни исполнил, соло и дуэтом. Все увидите, потому что 11 июля покажут на одном из центральных телеканалов.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Не могу дождаться свидания.
2: Не могу дождаться спектакля.
3: Не могу дождаться тренировки.
4: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
5: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Не оставляет Рада Рай вот эта флористическая тема. Песня под названием «Калина» звучала на волне шансона. Несколько дней тому назад Рада выпустила новую композицию, которая называется «Да, листья кленовые». Кто захочет, может уже в интернете ознакомиться. Ну, а вы же прекрасно понимаете, что ветер дует из-за того, что как раз-таки деревья качаются. Это следующая песня на волне шансона.

0: Не вдохновили истории о деревне Артура Руденко, например, поэтому недавно отправился в Сочи, побывал в том числе на концерте Владимира Ждамирова и даже с ним дуэтом на сцене исполнил одну из композиций. После этого, говорит, Артур Руденко крепко задумался, а может, пора совместную какую песню и в студии тоже записать. Не звоните бывшим. Вот какая песня звучит на шансоне.
1: Она его по-прежнему ждет и совместные фото хранит. Может быть, он еще позовет, может быть, позвонит, позвонит.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.

утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба призвала перестать препятствовать переходу абонентов к другим операторам с сохранением номера. Службе пояснили, что сейчас компании создают для клиентов искусственные барьеры при смене оператора связи. Они затягивают сроки и включают скрытые услуги, что усложняет процесс расторжения договора, пишет российская газета. Это нарушает права абонентов на свободный выбор оператора и формирует условия для недобросовестного удержания клиентской базы. Материнский капитал в следующем году может составить порядка 767 тысяч рублей на первого ребенка. За второго выплата достигнет почти 1 013 000 рублей, при условии, что средства за первого не получались. Если семья воспользовалась данным правом, то доплата за второго ребенка составит примерно 250 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, пишет РИА Новости. По его словам, сейчас прогнозируется коэффициент роста примерно в 5%. Однако более точная сумма появится после решения Кабмина, когда будут подведены итоги инфляции за текущий год. Ранее в Госдуме призвали преобразовать программу материнского капитала в бессрочную меру поддержки, а также расширить ее использование. Сильный ветер ожидается в Москве сегодня. Местами, возможно, гроза с дождем. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Во время грозы, возможно, порывы до 15 метров в секунду. Об этом предупреждает гидрометцентр. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов тепла, в Подмосковье от 18 до 23. Ночью температура в Москве понизится до плюс 14 градусов, по области до плюс 11. Напомню, ранее синоптики отмечали, что июль в Центральной России будет умеренно теплым, без изнуряющего зноя и влажности. Среднемесячная температура воздуха в столице ожидается около климатической нормы 23 градуса днем. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

погуляю с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромные родители.

«Прогулка с месяцем» — вот название композиции, отзвучавшей на волне хорошего радио в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Но мы вот эту свободную прогулку в выходной прекращать не будем, но немножечко надо будет шаг ускорить, потому что другие стежки-дорожки нас зовут совершенно. Эта композиция продолжает эфир. «Я просто медленно люблю» также в ближайшие минуты услышите. И утренняя гимнастика ей тоже в конце пути сегодняшнего займемся. Потому что музыки много. Шансон один.

Утренняя гимнастика окончена. Переходим к водным процедурам. Кажется, так раньше говорили. Ну, а водные процедуры – это у нас история о крымском мосте и крымском отдыхе. В исполнении группы «Любэ» зазвучит композиция. А Николай Расторгуев, между прочим, готовит грандиозный музыкальный праздник в честь своего грядущего юбилея. 70 лет исполнится и хочет отметить с поклонниками. Идея такая – споет те песни, которые сам любит.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
2: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: через дорогу от любви.
1: Радио «Шансон». У любви каждый день, как жажда.

тоже сумеет устоять, если вместе с любимыми артистами, да, на курорт, да еще в летнюю погоду осенью. Кто же откажется? Мы отправляемся в октябре на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». С нами Михаил Шуфутинский, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев. Все имена найдете на нашем интернет-сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

Свежая дуэтная композиция на волне хорошего радио, записанная Анной Семенович и Алексеем Петрухиным. «Раздели со мной лето» носит название, но у Алексея Петрухина есть и посвежей композиция. Пару дней назад всего на нашей волне, на волне шансона, состоялась премьера композиции «Одно на двоих небо». В эфире эту песню ловите. Ну а пока «Загадочные друзья» в исполнении Валерия Кураса.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 10 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минпросвещение планирует утвердить в июле новый стандарт обучения в 10-11 классах. Он вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Министр подчеркнул, что благодаря новому стандарту школьники смогут учиться тому, что им действительно пригодится в их будущей работе. Также в школах начнется поэтапное введение духовно-нравственной культуры России. Целью предмета будет формирование у школьников традиционного мировоззрения. Тем временем бюджетные места в вузах предложили перераспределить. Это поможет снизить отток молодежи из экономически развитых регионов. С такой инициативой выступили эксперты президентской академии РАНХИКС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза. Отмечается, что почти каждое второе бюджетное место в российских высших учебных заведениях сегодня сосредоточено в Москве и Петербурге. При этом в регионах-донорах количество таких мест на тысячу выпускников школ в 2-3 раза ниже. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды «Радио «Шансон», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

Королева в эфире хорошего радио. И вроде бы, раз календарь показывает нам, в воскресенье должен быть королевский отдых, но вот с коллегой Аллой Некрасовой внимательно посмотрели еще раз на календарь, а он ко всем праздникам показывает сегодня еще и День трудоголика. Ну а как отмечают День трудоголика, разумеется, новыми трудовыми свершениями. Так что песня «Нам строить и жить помогает». В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Пятигорск. Это следующая композиция. «Понимаю, ты устала» тоже скоро услышите на волне шансона.

Болит от отечественных билетных сервисов провел опрос, и выяснилось, жители России не верят, что концерты с цифровыми артистами в ближайшее время станут популярны. Почти единогласно считают, технологии не смогут живое исполнение заменить. Ну а если такие концерты и проведут, то цена за билет должна быть ниже, чем на обычное выступление. Так считает практически 100% респондентов. И еще при уточнении треть говорит, за подобные мероприятия вообще платить не готовы.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: все остальное.
1: На что нет, вот Евгений Григорьев говорит, посетила его наглая идея, если вдруг осенью кто-то захочет поздравить артиста с юбилеем, лучше всего подарить ему виниловую пластинку, но только не забудьте сначала уточнить, какую именно, чтобы не получилось так, что в итоге 200 одинаковых экземпляров подарили на день рождения. «Цвет шафрана» звучит на хорошем радио. «Шансон».

«Прощай, милый мальчик». Композиция на волне хорошего радио. Отзвучавшая группа «Сентябрь» исполнит такую разгульную песню «А весна впереди». Но, впрочем, если мы думаем про настоящий разгуляй, то нужно говорить не про сентябрь, а...

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.

документы будут хранить 30 лет, а электронные – 50. Кроме того, перед первой сдачей крови будет разрешено проводить экспресс-тестирование биоматериалов на наличие маркеров инфекций, передающихся при переливании. Российские компании и сотрудники могут по взаимному согласию перейти на 4-дневную или на 6-дневную рабочую неделю. Об этом РИА Новости заявил министр труда Антон Котяков. По его словам, действующее трудовое законодательство позволяет гибко регулировать режим занятости. Подходящий график можно закрепить в коллективном договоре или согласовать с конкретным работником. Котяков отметил, что каждая компания может самостоятельно выбрать формат работы, который ей подходит. В октябре 2025 года министр подчеркивал, что жесткое закрепление 4-дневной недели из-за дефицита кадров вряд ли в ряде отраслей. На 30 дней дольше, чем мужчины. По данным Росстата, это почти был в мае 23% безработных искали работу при помощи службы занятости. Там к друзьям, родственникам и знакомым. Ранее сообщалось, что самыми востребованными сотрудниками в России оказались 40-летние и 45-летние. По словам министра труда Антона Котякова, именно эта группа населения является наиболее производительной. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.

Вот тут с предыдущим оратором позвольте не согласиться. Неделя еще не прожита. У нас в запасе с вами еще энное количество часов. Воскресенье остается, чтобы и выходным насладиться, и песнями, которые на этот день определены. Ни к чему нам беды и печали. Звучать дальше будет на хорошем радио в студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, отдыхаем?

0: также захватывающе. Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от «Хавейл». Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: этой жизни не везет. Жизнь не везет, а вот душа не унывает.
1: Ну, а если не хватает, например, хороших песен в жизни, не грустите. Собираются на одном из центральных каналов показывать уже 11-й сезон музыкального шоу «Три аккорда». Ну, а в одном из судейских кресел будет он, Михаил Шуфутинский. И как раз в исполнении мэтра композиция «Багульник» на волне шансона звучит. А следующая уже называться будет «Мама милая моя».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Где участок выбрать? Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

Но придет осень, придет время, и эти ветки вообще без листвы останутся уж к ноябрю точно. 14 ноября на столичной лайф-арене будет точно жарко, несмотря на осеннюю погоду, потому что 14 ноября в Москве разгуляй вместе с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Но так и знаете, что самые доступные билеты на танцпол, где каждый может стать частью большого музыкального праздника. Поэтому запасайтесь билетами, ибо ныне выбор разнообразен. Пока!

0: Реклама на радио Шансон.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки 047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели. Просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала. Встреча на завтра запланировала. Отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября. Время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайне «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио Шанс» на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем и возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня...

хорошее настроение тоже в сердце достаточно трудно держать. Трудно, но возможно. Вот через несколько минут в студию радио «Шансон» придет Денис Денисов как раз для того, чтобы поддержать вас в дне сегодняшнем. «Покорный слуга». Эта неделя под песни радио «Шансон», разумеется, пролетит быстро, но интересно и совершенно без разочарований.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.

0: Радио Шансон.
1: 12 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. На госуслугах может появиться сервис для подачи и начальник управления Рособорнадзора Нино Бугулова, пишет ТАСС. Уточняется, что сейчас подача и обработка апелляций проводится онлайн по решению региональных комиссий при соблюдении законодательства о персональных данных. Параллельно Минцифры и Рособорнадзор переводят систему государственной итоговой аттестации на платформу Гостех. На ее базе в дальнейшем может появиться сервис для работы с апелляциями по результатам экзаменов. Исследование клещей на энцефалит предложили включить в программу ОМС. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев. По словам парламентария, в настоящее время в рамках государственного страхования можно бесплатно удалить клеща и пройти осмотр врача. Однако анализ самого насекомого на инфекции приходится оплачивать отдельно. Его стоимость варьируется от 1 до 2 тысяч рублей. Селезнев отметил, что для многих семей это серьезные деньги. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона за помощью из-за укусов клещей в медучреждения обратились более 330 тысяч россиян. Институт русистики назвал 5 самых длинных слов в русском языке. Они насчитывают от 29 до 55 букв, пишет РИА Новости. Долгое время самым длинным словом русского языка считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий». Оно состоит из 35 букв и относится к старинной официально-деловой лексике 18-19 веков. Сейчас самое длинное слово русского языка – это название химического соединения тетрагидропиронил-циклопентил-тетрагидроперидопиридиновое. Оно состоит из 55 букв. Развитие науки обогатило русский язык словами «вода грязи торфа парафина лечения» и «тифло-сурдо-олигофрена-педагогика». Также особый интерес у филологов вызывают химические термины, которые нередко оказываются очень длинными. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21 градус. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Но если силы переполняют, что еще делать, когда все переделано? Конечно, бежать прямиком в счастливое завтра. Так давайте делать это в компании «Радио Шансон». В воскресенье, день чудесный, 5 июля. Денис Денисов у микрофона. Привет, и в мобильных выходных песни любимые. Все, как мы любим. Действуем.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Б.

Страстные танцы. Масса. Ну что значит масса? Несколько тысяч человек, и все в едином порыве танцуют, поют. Настроение великолепнейшее. И говорю я сейчас о всенародной танцплощадке «Эхо Разгуляй». 14 ноября в лайв-арене встречаемся. Поем, танцуем, веселимся. Чепик, Кола, Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев и Стас Михайлов, которого сейчас услышим. 12+ мероприятий.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».
6: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла,

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. Буфет.

0: коня.
1: А вот это правильное решение лирического героя. Бросать курить — дело хорошее. Раз решили, то давайте и действовать. Напоминаю, что у нас сегодня воскресенье, а значит, мобильные выходные. Работают. 909-955-1030. Пишите, действуйте. Уже несколько сообщений имеется. Минутка через 10 прочту.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты. Ты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания.
3: Самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 17.
10: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между сном.

Эх, знал бы прикуп, ну а дальше все в курсе. В Сочи жил бы, а может быть где-нибудь на Алтае, очень популярное сейчас место, а может быть в Кемерово, откуда к нам пришло сообщение на номер 909-955-1030. Наталья Бакун вас с днем рождения поздравляет. Ненаглядного моего Виктора с днем рождения, у него юбилей, я очень-очень тебя люблю. Валентина, Краснодар, шансончик ставим в пробке на Владимирской объездной. Привет всем дальнобойщикам и шершавенькой, ну, имеется в виду дороги, если вы не в курсе. Всем терпения, Алексей из Волгограда. Вот так, это мобильный выходные, настроение наверняка вам приподнял, а вы еще погромче сделайте шансон.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Час дня в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники больше технически не смогут устанавливать денег со счета. Это стало невозможным благодаря переходу на окнах банкоматов без физического картоприемника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Как подчеркнули в ведомстве, ранее такие методы кражи основывались на внедрении в банкомат специальных устройств, которые копировали информацию с магнитной полосы карты и защитных кодов. Тем временем ряд документов в России предложили заменить одной ID-картой. Об этом пишет ТАСС. По задумке авторов идеи, альтернативой существующим форматам документов могла бы стать компактная пластиковая карта размером с водительское удостоверение, на которой в цифровом виде была бы собрана вся необходимая информация. Это может сделать использование документов в повседневной жизни более удобным. Минпросвещение планирует закрепить экспертизу игрушек для детских садов. Об этом ряд новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Сейчас сертификация таких товаров носит добровольный характер. В министерстве хотят, чтобы игрушки соответствовали требованиям безопасности, учитывали традиционные ценности и выполняли воспитательную роль. Кроме того, при выборе продукции приоритет планируют отдавать российским производителям. Режим работы станции «Парк культуры» кольцевой линии столичного метро временно изменится. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, с этого понедельника по будням с 7 до 11 и 16 до 20 часов станция будет работать только на выход пассажиров. При этом посадка с кольцевой на Сокольническую линию сохранится. Ограничения в часы пик связаны с ремонтом эскалаторов. Завершить работы планируется до сентября. Горожанам рекомендуют заранее наземным транспортом. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

А ты, мой друг любезный, как себя ощущаешь? Каково настроение? Как твоя территория сердца? Убрано ли все по порядочку? Если да, тогда жму руку и обнимаю благодаря волнам радио Шансон. Денис Денисов у микрофона. Всем чудесного дня воскресного, отдыхательного, потому что новая неделя принесет нам массу интересных событий и, естественно, новых свершений в нашей компании.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Белый теплоход, ну какая же все-таки это прелесть. А когда еще шум волны, хотя теплоход без нее, мало себе можно вообразить, а нотка вот волн шум. Любимые артисты: Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Евгений Кемеровский. Это все наша прекрасная. Прекрасное времяпрепровождение, которое и у вас тоже может быть, если вы зайдете на сайт radioshanson.ru. Поподробнее ознакомитесь с нашим предложением. Мы с 24 по 30 октября будем вместе на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек» принимать участие в нашем фестивале «Бархатный шансон». Единомышленники, песни, настроение и воспоминания, которые вы точно не забудете. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481/11.08.2015. 0+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-30.
10: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Просто обожаю я тебя.

0: это все?
1: Вот уж точно, из уст Михаила Захаровича эта фраза звучит как настоящая мудрость. Она таковой, в принципе, и является. Жить на свете, не любя, ни то, ни сё. Ни краски мира не играют, ни события происходящие радости и удовольствия не приносят. А сколько всего удивительного и прекрасного и нас ждет еще впереди. Поэтому приближаем этот счастливый миг ежесекундно с каждой песней.

0: Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Поваровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-15-51 от 16 июля 2020. 21 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 9.

только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто заходит?

сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд

потому что всегда, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал.

Вся жизнь, наша борьба, мы всегда что-то кому-то доказываем. Это может кому-то нравиться, кому-то нет, кому-то категорически нет. А что делать? Тут лады с собой очень важны, знаете ли. И вот прямо сейчас, мобильных выходных, передаем огромный привет Ивану. К сожалению, он, возможно, не услышит это послание, но привет все равно отправим. Потому что старается человек пить. 909-955-1030. Это мобильные выходные.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет: да будет так,

0: радио «Шансон».
1: 2 часа дня. Всем. Минпросвещение в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах. По информации РИА Новости, он вступит в силу с 1 сентября. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а на перечень метапредметных результатов. Министр отметил, что благодаря обновленному стандарту школьники смогут учиться тому, что им действительно нужно для их планов и будущей работы. С наступлением лета офисные сотрудники все чаще проводят обеденный перерыв вне рабочего пространства. Они ходят по магазинам и совмещают отдых с прогулками и встречами с коллегами. Согласно результатам исследования, на которые ссылаются «Известия», 48% россиян в теплое время года каждый день выходят из офиса во время обеда. Отмечается, что летний формат работы дня влияет не только на привычки сотрудников, но и на атмосферу в коллективе. 38% опрошенных считают, что теплый сезон способствует укреплению отношений, а не формального общения. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня и завтра 77 рублей 23 копейки, евро 88.03. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Очередной музыкальный час компании «Радио Шансон». Михаил Круг открыл. Денис у микрофона. Всем желаю здравствуйте. В мобильные выходные вы, конечно, приветы отправляете. Но маленькое такое напоминание, что песни мы заказываем только в программе по заявкам. Так что не утруждайте себя, не пишите. Если хотите именно привет, который будет усилен музыкальной составляющей, то добро пожаловать в следующем часе. Ну, или вечером с 21 по московскому времени. А так, приветики с радостью, но чуть позже.

Ну, вот, судя по сообщениям, в мобильных выходных Анжела из Нижнего Новгорода отдала свое сердце Максиму, которому передает привет, а также Лидии и Татьяне. Шансончик моей крестницы Наташ Большущ, привет в Сосновку Волгоградской области. Наталья передала шансончик, спасибо, что ты есть. В выходные, а я уборкой занимаюсь, и шансончик силы придает. Спасибо за это. Любимому мужу Анатолию Большущ, привет, сыновьям Максиму и Даниил тоже, они у меня самые замечательные, спасибо, что вы у меня есть. Заранее спасибо. Всегда пожалуйста. В новом часе будем и приветы, и песни, и поздравления все компилировать. Уже можно, в принципе, отправлять. Не звонил.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом.

0: а за 68.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
2: Радио «Шансон».

И тогда молчание и вот тот самый диалог, который происходит на каком-то непостижимом, на первый взгляд, уровне, он гораздо более красноречив, чем мы можем словами-то выразить. А раз такое происходит, значит, чувствуете вы человека, с которым так общаетесь, и не стесняетесь это делать. Это важно.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-Арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: слой.
1: У нас тоже есть защитный слой. Это любимая музыка, которая, как Сергей Наговицын в этих стихах, нам напомнил. Разгонит музыка грусть, печаль. А это значит, между нами любовь. Музыки много, шансон один.

0: только любовь.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

нужен. Почему этот город построен здесь, в таежном краю? Сосны высятся.

0: радио «Шанс».
1: И с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 августа в России повысят пенсии сразу нескольким категориям граждан. Как рассказал агентству Prime Analytic Елена Киселева, перерасчет коснется работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, 80-летних пенсионеров, а также бывших летчиков и шахтеров. По словам эксперта, максимальная прибавка к пенсии составит 470 рублей. Накопительные пенсии проиндексируют на 17,3%. Тем, кому в июле исполнилось 80 лет, удвоят фиксированную часть пенсии. Бывшим летчикам и шахтерам пересчитают специальные доплаты. Все повышения происходят автоматически. Обращаться в социальный фонд не нужно. В России появились первые кассы самообслуживания, где покупатели могут расплачиваться наличными. Пилотное тестирование технологии сейчас завершается в одном из супермаркетов столицы. Новое решение позволяет покупателям самостоятельно оплачивать покупки как банковской картой, так и наличными денежными средствами без обращения к кассиру. Оплата наличными осуществляется через встроенный кэш-приемник, интегрированный с кассовым терминалом. Покупатель выбирает вариант оплаты наличными, вносит купюры и монеты в специальное устройство, после чего система автоматически подсчитывает сумму, выдает сдачу и завершает операцию. Москву в ближайшую неделю накроют огуречные дожди. Может выпасть 80% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он пояснил, что это старинное русское название для затяжных прохладных дождей в середине лета, когда наливаются огурцы, которые считались полезными для урожая, но некомфортными для человека. Температурный режим ожидается довольно однообразным. В столичном регионе по ночам столбики термометров будут показывать плюс 9-14 градусов. В середине дня прогнозируется от 18 до 23 тепла. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 22 градуса. Дарья Березовская, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Здравствуйте, дня доброго, может быть, даже и вечера. Разные часовые пояса нашей необъятной родины, все настроены на волну душевного радио. Денис, Денисов у микрофона, программу «По заявкам» начинаем. 909-955-103-0. Пишите, не забывайте указывать, от кого сообщение. А можете, помимо смс к сообщений в Максе, отправлять сообщение на нашем сайте radioshanson.ru. Там есть специальная вкладочка «Сообщение в эфире». Так что действуйте, справитесь, я уверен, вообще без затруднений. А мы, в свою очередь, приветы, поздравления начинаем транслировать. Привет, прошу передать моей мамочке Валентине Тереховой, моему супругу Алексею Вашанову. Спасибо за то, что они у меня есть. Очень их сильно люблю. Аленка, радио «Шансон», передайте привет, пожалуйста, Юле. Она сегодня работает на стойке администрации, и чтобы ей не было грустно, это будет для нее приятный сюрприз. Юлечка, не скучай, это коллеги из загородного клуба. Всем отличного дня, хорошего настроения. Моим любимым замотаем большой привет Александру и дочери Ники. Здоровья, благополучия, любви, мирного неба всем-всем-всем от Татьяны из Рязани. А между прочим, сегодня отмечается неофициальный праздник, но очень хороший. Трудоголиков день. Угу. А еще огуречные дожди. Классно. Мне понравилось это выражение в новостях у Дарьи Березовской. Александр Устиков попутчится только для вас.
3: У мужчины есть позиция своя.

Ну, если любовь, то действительно только большая. А если привет, то в прямом эфире радио «Шансон» 909-955-103.0. Пишите, программа по заявкам только для вас. Призвана доставлять радость, настроение и делать сюрпризы. Ну, все просто. Пишите. Радио «Шансон», пишу вам из Брянска, зовут меня Елена, и я хочу поздравить свою племянницу Светлану Левую, она живет в Тюмени. Пусть жизнь будет как взлетная полоса, только вверх и только вперед, без потрясений, без катастроф. Люблю вас очень сильно, ваша тетушка. С днем рождения, Ирина Аллегровой, будет замечательным подарком. Согласен, вообще на все 100%. Мою матушку поздравляю, Галину Борисовну Горскую. Ей сегодня 80 лет. Очень сильно ее люблю и восхищаюсь ей. Алексей полностью с вами согласен. Балуйте ее и сюрпризов побольше каких-нибудь интересных ей устраивайте. И приятственных обязательно. А еще в гости почаще приходите. У моего супруга Виктора Ивановича юбилей. С днем рождения тебя, любимый. Песни группы «Сентябрь», ты моя. Ее счастье жить будет очень-очень кстати. Валентина, обязательно сделаем. И Краснодару привет, и всем-всем-всем нашим слушателям. Напоминаю, наш координат 909-955-1030. Пишите в доступных мессенджерах, а также можете сообщение на сайте radioshanson.ru отправить в эфир. Главное, не задерживайтесь, не затягивайте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Заветная комбинация слов только для вас. Это времяпрепровождение на волнах душевного радио. Потому что приветы, потому что поздравления, песни, любимые сердцу нашему милые. И узнаем мы об этих событиях только благодаря вашим сообщениям. 909-955-1030. В доступных мессенджерах пишите, сообщения на сайте оставляйте. Не забывайте указывать, от кого послание, иначе модерацию не пройдет. Вот, Анжела, вам привет передали, а что, кто написал, зачем написал, непонятно. Но главное, что сузили круг поиска, знаем, что в Улан-Удэ отправилось это сообщение. Шансончик, привет Данилу Сафонову и Диме Корнееву. Им удачного рабочего дня, пусть скорее сдают объект. Сергей Ростов нам в помощь, Савелий, вам тоже хорошее настроение. Из Ангарска большой привет всем слушателям радио Шансон и моему мужу Александру, сыновьям Илье и Ивану. Вот так отметилась ваша любимая и ненаглядная. Шансончик, всегда и везде вас слушаю и знаю точно, что мой хороший друг Марина Хохлова из Люберец вас также постоянно держит рядышком. Передайте, пожалуйста, ей привет. Пусть улыбка радует окружающих, а глаза блестят от счастья. И подпись. Мариночка, Марине. Привет, любимый Яночке. Удачной тебе новой недели. Целую, Коль Никифоров. Привет моему супругу Владиславу. Он на даче разбирает сарай и параллельно смотрит чемпионат мира по футболу. А еще и баню топит. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь хорошее. Татьяна из Верхнего Тагила попросила. Ну, мы уже обозначили песню заказанную, и ее в эфир выпускаем. А еще в качестве привета и поздравления для трудоголиков Афины и Сергея Вайтенко. Любовь проказница. Ее тоже просили. Все только для вас.

Счастье точно улыбнется, потому что мы же все прикладываем, все усилия и движемся в верном направлении, как раз так. Радость в один прекрасный день, в который мы и поздравляем с днем рождения людей наших драгоценных. А у моей младшенькой сестренки Ирине сегодня торжество. Буду ее поздравлять, она на год младше меня, я ее люблю, обожаю, пишет нам наша слушательница из Бремена. Елена, поздравляю ее, счастья тебе и успехов во всем, с большим-большим и открытым сердцем. Радио Шансон. Сегодня поздравляем нашу подругу Юляшку с днем рождения. Ей здоровья, счастья, любви. Она скоро выходит из декретного отпуска. Мы ее ждем. Соскучились по ней подружки и коллеги по работе Елена, Кристина и Ирина. Все трудимся на вокзале в Волгограде. Большой вам большой привет. Это Шансончик. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа, папу и замечательного друга Геннадия Волкова. У него день рождения. Желаем ему самого всего хорошего на 3 года вперед. Позитив, радости, любим тебя. Марина, ваша супруга, сыновья Денис и Дмитрий, а также друзья присоединились. Ольга, Елена и Андрей. Станица Новокорсунская, Краснодарский край. Большой-большой привет. Таис Повали, Застольная и Султан Лагучев, Роза Черная. Просили, выполняем. 909-955-103-3.0. Наши координаты не забывайте. Даже на быстрый набор вводите, так будет, мне кажется, удобнее.

0: реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей. По розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон Тон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день.

Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17. Только
1: для вас. Продолжаем программу «Только для вас» в срочном порядке. Пишет нам Татьяна. Одна надежда на вас, Шансон. Связи практически нет, а вот смс-очку отправить удалось. Дочь мою Маргариту поздравляю с защитой диплома. Всегда в тебя верила. Удачной взрослой жизни и успешной. Будь честный и правильный. А диплом красный. Поздравляю. Гордитесь, чувствую прям дочери. Денис, здравствуйте. Были на даче, но погодка все испортила. Вернулись домой и настроения как-то нет. Включили шансон, а тут программа по заявкам. Алла из железнодорожного. Все будет хорошо. Все прекрасно и чудесно. Вы ведь в нашей компании. Улыбнитесь. Привет большой станице Багаевской, Геленджику и Москве. Всем прекрасного лета. Владислав Косарев, Ангелиночки, тут буквы перепутаны, я и потерялся, и Полине, люблю вас, мои золотые. На связи Златоуст, привет любимому мужу Константину Алтухову, он у меня большой молодец. Второй день трудится над подготовкой к строительству нашего дома. Ой, дело-то какое серьезное. Всех благ, с радио Шансон делайте это. Привет любимому мужу Дмитрию Серикову, всем хороших выходных, Катерина. Светлана, большущий привет передает Людмиле Волковой. Сил ей, здоровья и победить картошку. Ух ты, у вас что сейчас, окучивание? Или у вас очень раннее урожай собираете? Привет моему мужу Талину. Он сейчас едет от невролога. Приболел мой любимый Светончик. Все хорошо, будет замечательно, поправиться, уверены. Привет Забайкальскому краю, особенно Оксане Переваловой. Отдыхаем на Аше. Привет, Сергей Глотов, вам тоже.
2: Путь судьбу под ноги стелет, зацепившись на крючке. В суете душа густеет, небо жив в черновике. Наши звонкие свирели прихватило гладким льдом, и скользим мы все быстрее. На пути своем земном мы, обняв родные плечи, рюмки за столом наполним.

Сегодня первое воскресенье июля, а значит, сотрудники морского и речного транспорта отмечают свой праздник. Вот, в частности, сообщение из Ленинградской области, из Шлиссельбурга. Праздник речника в городе. На сцене поют, танцуют, пляшут. Привет моей мамочке Таисе Ивановне и всем причастным. Всегда вас слышим и подпеваем. Поставьте, пожалуйста, Эдуарда Хуснутдинова «Я не святой». Сделаем, не проблема. Привет из города Калининск Саратовской области. Шансончик моим любимым мужчинам. Легкой дороги, ни гвоздя, ни жезла. И по шершавенькой, да с зеленым семафором. О, вот это вы, Ольга Денисова, действительно в теме. Мои мужчинки, как уже я говорил, ну не мои, а Ольгины, Михаил и Алексей, они водители на КамАЗах в пути, в дороге. Жду вас. Готовлю вкусный ужин. Ну, все, теперь дорога будет легче 100%. Засим, господа хорошие, программу по заявкам завершаем. Впереди останутся только мобильные выходные, но вы ими пользуетесь тоже ловко и умело. Всем прекрасного времяпрепровождения в нашей компании и обещанную песню держите.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями. Денежного капитала на первого ребенка в следующем году. И, как сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин, прогнозный коэффициент индексации составит около 5,2%. При этом семьи, уже оформившие мат-капитал на первого ребенка, смогут получить доплату в размере около 247 тысяч рублей после рождения второго. Окончательный размер выплат на следующий год будет утвержден правительством после определения фактического уровня инфляции за 2026. Как пишет РИА Новости, программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Средства сертификата можно использовать в том числе на улучшение жилищных условий, образование детей и накопительную пенсию матери. Автомобилистов призвали не оставлять в машине детей и животных в жару. Также в Дептрансе Москвы посоветовали горожанам надевать светлую одежду из натуральных тканей, не находиться долго под открытым солнцем, пить больше воды, а также использовать солнцезащитные очки и крем. Если стало плохо за рулем, нужно прервать поездку. В то же время россиян предупредили о штрафе за прогулку по городу в купальнике. Это расценивается как мелкое хулиганство. По словам главы коллегии адвокатов Евгении Москва, в парке у водоема или в пляжной зоне купальник допустим и не вызывает никаких вопросов, но прогулка в том же виде по центральной улице в метро или магазине влечет за собой штраф до 5000 рублей в зависимости от региона. В Подмосковье открыто 40 оборудованных пляжей, 24 места отдыха у воды. Самые популярные из них находятся в Красногорске, Химках, Богородском и Балашихе. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, 18 пляжей и 18 мест отдыха расположены на территории парков и лесопарков. Кроме того, на территории области, расположенных на водных объектах и имеющих свои зоны отдыха у воды, также более 50 коммерческих пляжей и зон отдыха. Дарья Березовская, Радио.

Процитирую одного из наших слушателей, который написал в сообщении не для эфира, но все равно это так тепло и приятно, что мы передаем друг другу, так сказать, из рук в руки, из уст в уста. С вами Шансон, дома уютнее и теплее. Да. А, кстати, чтобы еще было нам теплее, давайте-ка мы продлим лето, хоть еще и 2 месяца календарных впереди, но в октябре это точно захочется сделать. С 24 по 30 число мы будем на Средиземноморском побережье в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». Михаил Бублик, которого мы только что услышали, там тоже будет. Я, Денис Денисов, отмечусь по-любому в этом мероприятии. Михаил Шуфутинский, Сергей Лебавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотнов, Федя Карманов и другие любимые артисты нашего жанра. Угу. Заходите на сайт radioshanson.ru, там подробности найдете. Для лиц старше 12 лет информация предназначена.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну, кстати, Стас Михайлов прав, не в бровь, а в глаз сказано. Любовь полыхает и может испепелить-то до дна, но это в общих чертах, в легком таком вольном.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома?

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много

Этим хитом Алексей Петрухин и Анна Семенович точно это лето раскачали. Ну, а мы поддержим ветром попутным, поздравительным, приветственным. Шансончика на даче отмечаем дни рождения наших дорогих мужей. Оба Олеги. Мы им желаем благополучия, всех благ, Светлана и Анна, а также дорогие соседи. Город Электросталь, СНТ, Ракета. Галина Ивановна из Кагалыма. Вас с днем рождения внук Даниил поздравляет. Ну, а мы, естественно, присоединяемся. Мужу Алексею Райнюкову большой привет. Люблю тебя и счастлива каждый день. Мариночка, вас поздравляем.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
3: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я каждый раз люблю себя ловить на том, что я рассуждаю, когда слушаю вместе с вами эту песню. А что ж за три слова на салфетке? Наверное, слушай радио «Шансон». Сегодня мне хочется думать именно так.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Минтруде объяснили преимущество добровольного страхования для самозанятых. По словам главы ведомства Антона Котякова, участие дает россиянам возможность формировать социальные гарантии, которые будут обеспечиваться государством. В данном случае выплату больничных. Эксперимент по добровольному участию самозанятых в социальном страховании стартовал 1 января текущего года и продлится до 31 декабря 2028 года. Право на получение пособия возникает через 6 месяцев с начала уплаты страховых взносов. Размер пособия определяется, исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов. Пассажиры могут взять с собой на борт самолета как рецептурные, так и безрецептурные лекарства. Однако важно учесть, разрешены ли они в стране назначения и нужны ли на них дополнительные документы. Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, если пассажир летит за границу, то для таможенного досмотра может потребоваться перевод рецепта на иностранный язык. В АТОР обратили внимание на то, что при ввозе в Россию зарубежных лекарств, в составе которых есть сильнодействующие наркотические или психотропные вещества, нужно иметь с собой документы, подтверждающие назначение этих препаратов. Продолжительность разговоров по телефону заметно отличается от в зависимости от региона. Согласно исследованию, в Москве почти половина опрошенных жителей предпочитают беседы короче 30 секунд. В Санкт-Петербурге самым популярным форматом стали разговоры продолжительностью до 1 минуты. В Приволжском федеральном округе 21% респондентов готов общаться более 5 минут. А в Северокавказском округе каждый пятый признался, что разговоры часто длятся свыше 10 минут. Для большинства участников исследования телефонные разговоры остаются частью рабочего процесса. Доллар на сегодня и завтра 77 рублей 23 копейки, евро 88.03, юань стоит 11.38. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Без преувеличения и лести. Это какой-то шедевр от группы «Рождество». Ты знаешь, так хочется жить. Миллиардные просмотры, еще большее количество прослушиваний. И все это на волнах душевного радио. Я, когда эту музыкальную работу в машине слышу, я ее пою вот почти как Геннадий Селезнев. А может быть, даже еще и громче. Но это же микромир, в котором можно не показывать, что ты петь не умеешь. А душа требует.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

И до сих пор остается загадкой, а кто же тот самый художник-богач или наоборот, который миллион алых роз единственный и неповторимый подарил? Вот поступили бы вы так же или нет? Я думаю, что да. Любовь, она творит чудеса. А в компании «Радио Шансон» так тем более.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
2: А вопросишь, док, я займусь.

Вот уж действительно, время не ждет. Откладывай на потом. Ну, слушайте, потом кофе остынет, и потом интерес потеряется, потом день станет ночью, потом люди взрослеют и так далее, и так далее, и так далее. Да и привет потом мобильных выходных может оказаться уже и неактуальным. 909-955-1030. Настеньке отправляется, маме Галочке, сестре Татьяне, Лене, детишкам, которые все трудяшки, работают в деревне Глухино Завидовского заповедника. Пожалуйста, передайте от меня, от Сергея, большой-большой привет. Ну, видите, как славно и замечательно. Все получилось, все вовремя.

не свадьба, говорит, свадьба не шабаша, на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан, разве знать они могли про

0: Дарим улыбки, дарим чудесное настроение на волнах душевного радио.
1: Радио Шансон.
0: Да, да, да. Два голоса вам не показалось, это правда. Оля Шатрова уже все стремится занять этот эфир, а я, Денис Денисов, откланяюсь. Но я не могу просто так уйти, не поздравив, Олечка, тебя с днем трудоголика.
1: А, это наш день, что ли,
0: конечно, за тобой? Конечно. Вот так. Как твое настроение сегодняшнее?
1: Отличное. На самом деле, и улыбаться поводу было предостаточно, и дел переделала до работы. Так что, да-да, это мой день, день трудоголика.
0: Чудес. А сколько еще впереди всего? Пишите 909-955-1030. Мобильные выходные будут работать. Все, я откланиваюсь. Всем чудеснейшего желаю. А теперь от тебя.
1: От меня что, пожелания? Они уже будут в следующем часе.
0: А, ну так-то? Вот так. Хорошо, пусть это останется маленькой интригой. Пока-пока!

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

закрыт, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести ежемесячные выплаты бабушкам и дедушкам, которые занимаются воспитанием внуков младше 3 лет. Как заявил автор инициативы Сергей Миронов, нужно установить размер такой выплаты на уровне регионального минимального размера оплаты труда и осуществлять ее ежемесячно. При этом мать или отец не должен находиться в отпуске по уходу за ребенком, а сам ребенок не должен находиться на полном государственном обеспечении, пояснил Миронов. Он добавил, что новый законопроект будет внесен на рассмотрение в ближайшее время. Перебои с бензином привели к сокращению рынка внутреннего туризма. В июне организованный турпоток снизился почти на 5%. Гостиницы фиксируют падение бронирований, а туроператоры – сокращение продаж пакетных предложений. Как пишет «Известия», это связано с усилением сберегательной модели поведения и нестабильной ситуации на топливном рынке. По данным Российского союза туриндустрии, 50% летних поездок россияне совершают на личных автомобилях. Но сейчас путешественники – чаще отказываются от дальних маршрутов в пользу коротких поездок и локального туризма. Аналитики АТОР называют снижение продаж в июле самым сильным спадом. Россияне этим летом стали чаще выбирать безалкогольное вино. Оно стало одной из самых быстрорастущих категорий. Среди напитков спрос вырос более чем в 8 раз по сравнению с прошлым летом. Безалкогольное пиво покупатели стали выбирать на 62% чаще, чем прошлым летом. Также потребители активнее ищут замену традиционной газировки. Например, на 84% выросли продажи крафтовых лимонадов. По информации портала «Москва-24», также рост среди сезонных товаров показали замороженные десерты. Спрос в этой категории увеличился на 58% год-году. Основным драйвером остаются замороженные ягоды в шоколаде, в частности, малина, жимолость и голубика. Доллар на сегодня и завтра 77 рублей 23 копейки, евро 88.03. Дарья Березовская, радио «Шансон».

большинство людей счастливы примерно настолько, насколько они позволяют себе это. Да, и не надо за счастьем гоняться. Счастье всегда живет где-то внутри нас. Здравствуйте, с этого мгновения буду я в студии Ольга Шатрова. Будем вместе наслаждаться временем, которое принадлежит только нам. Вы слушаете радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Леонид Маргулин и Олег Митяев на радио «Шансон». Этот творческий союз существовал многие годы, а результат совместной работы мы послушали только что с вами. В строчках песни «Волга» отчетливо слышны личные, теплые моменты, ожидания встречи, разговоры с сыном, костры и песни над водной гладью. Припев сразу, конечно, запоминается, а «Волга, Волга, широка и глубока, да вон она сама». О безумности, в любви, далее «Зара» на радио «Шансон».

отражение моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю.

люблю, но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история, покружилась и ушла, как тень из дня.

убил. Она Кришна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

тараканы собьют тебе петлю. Но я ее люблю.

Ой, как бывают непредсказуемые эти зигзаги. Судьбы порой обвиняют невиновного, а порой оправдывают виновного. Пусть никогда вам не придется столкнуться с несправедливостью ни в большом, ни в малом. И пусть с вами случается только хорошее. Например, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Встреча друзей и звезд шансона состоится 14 ноября на Лайф-арене в столице. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио-шансона и новые звезды душевного жанра. Вас ждет несколько часов любимой музыки, энергичных танцев, ну и, конечно, отличное настроение. Все подробности, как попасть на этот музыкальный праздник, ищите на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Есть возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

нельзя вернуть четыре вещи. Камень, если он брошен, слово, если оно сказано вовремя, или которое вышло в случае, когда был упущен. А посему спешу вас пригласить на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанция состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагачев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие артисты. Давайте отправимся по волнам любимых песен вместе. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Банк России ввел новые правила для микрофинансовых организаций, существенно изменив порядок выдачи займов. Как пишет «Известия», теперь заемщикам, как и клиентам банков, необходимо подтверждать доходы официальными документами. Ранее МФО могли учитывать данные о доходах со слов клиента. Теперь при отсутствии подтверждающих документов организация обязана рассчитывать платежеспособность по региональным нормативам с обязательным снижением на 10%. Это приводит к снижению расчетного дохода и, как следствие, к увеличению ПДН, что напрямую влияет на доступную сумму займа. РЖД планирует запустить продажи билетов на электричке через национальный мессенджер «Макс» по всей России уже в этом году. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует иная система продаж. Как сообщили РИА Новости в компании, в марте такая опция заработала в Новосибирской области и затем была расширена еще на ряд регионов. В РЖД отметили, что прежде чем принимать решение о масштабировании на всю сеть железных дорог, необходимо провести всесторонний анализ. Задача компании – оценить не только растущий спрос, но и технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса для разных категорий граждан, а также обратную связь от пассажиров. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, Радио «Шансон».

влюбленного мужчины любой женский каприз – это изысканный приз. Но стоит помнить, что не надо доводить женщину до отсутствия капризов. Это признак, увы, конца. На календаре 5 июля сегодня неофициально отмечается День разноцветных носков с пальцами. Веселый повод надеть яркую, необычную пару. Пятипалые носки отлично подходят для того, чтобы поднять настроение себе и окружающим. Радио «Шансон» тоже повод для отличного настроения в круглосуточном режиме, так что будьте рядышком.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Начинаешь ценить простые вещи тогда, когда понимаешь, что они могут стать историей, да притом безвозвратной. Цените то, что имеете, и помните, что все самое прекрасное в мгновениях. Далее вернемся в далекий 89-й год благодаря треку группы «Комбинация». И вот вам несколько фактов о любимой группе. Последний альбом «Комбинация» выпустила в 98-м году, а последнюю новую песню в 2018-м в честь 30-летия коллектива. Но коллектив до сих пор выступает в ретро-концертах и на корпоративах. Хочется пожелать коллективу новинок на радость нам.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
2: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Но сквозь метели сетку не разглядеть запретку. Стрелок с винтовкой Маус оплошал. И пуля хоть куснула, но сердце обогнуло. Беглец еще прерывисто.

0: настойчивость может преодолеть все, даже законы природы. Так что можно оправдать народное выражение. Ты его в дверь, а он в окно. Песня «Форточка» на радио «Шансон» от группы «Лесоповал». По мнению ребят, попасть в приличный дом можно только через форточку. Я же спешу вас пригласить на наш обновленный официальный сайт, не преодолевая трудностей со входом. Новости, анонсы, события, а главное – видеотрансляция. Это значит, что радио «Шансон» можно не только слушать, но и смотреть.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно же.

0: Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио-шансон Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер Havail M6. Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио-шансон. А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Havail. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
0: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция от

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Еще говорят, что счастье любит тишину. Если не быть поводом для зависти, то его несчастье может обойти стороной. Продолжим эфир песни Тамары Кутидзе под названием «Девочки». Он занят. Надо сказать, что, судя по соцсети певицы, она тоже не обладает особенно свободным временем работы, творчества и спорта. Тамара, да, занимается спортом весьма серьезно и считает, что в здоровом теле здоровый дух. Ну, с этим даже не поспоришь.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Госдуме заявили, что работодатели обязаны устанавливать сокращенный рабочий день для подростков и своевременно заключать с ними трудовые договоры. Парламентарии отметили, что в период летних каникул подростки активно ищут первую работу, которая становится для них важным шагом во взрослую жизнь. При этом действующее законодательство предусматривает ряд особенностей при трудоустройстве таких граждан. До 16 лет можно работать не более 24 часов в неделю, до 18 лет не более 35 часов. Запрещено привлекать подростков к работе в ночное время, выходные и праздничные дни, к сверхурочной работе и к работе вахтовым методом. В Минздраве не рекомендуют резко охлаждаться в жару. Это опасно для здоровья. Снижать температуру нужно постепенно. Ведомство советует настраивать кондиционер так, чтобы разница между уличной и комнатной температурой не превышала 5-7 градусов. Слишком холодный воздух в помещении может вызвать спазм сосудов шеи и головы, что повышает риск ухудшения самочувствия, особенно у метеочувствительных людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Аналогичный принцип постепенности рекомендуется соблюдать и при использовании душа. Оптимальная температура воды в жару составляет около 25-27 градусов, после чего ее допустимо понемногу снижать. Ленинградский вокзал полностью интегрирован в единую систему московского транспорта. Как сообщает столичный Дептранс, вокзал стал продолжением привычной городской среды. Замэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов отметил, что такие решения помогают сделать путь пассажира бесшовным и предсказуемым. На Ленинградском вокзале работает центр обеспечения мобильности пассажиров, действует единый стандарт работы с забытыми вещами, появились узнаваемое аудиоинформирование, привычная навигация, информационные материалы и дизайн-код, а также информационная стойка с сотрудниками Московского транспорта и туристического центра «Москва». Доллар на завтра 77 рублей 23 копейки, евро 88.03, юань стоит 11.38. Дарья Березовская, радио «Шансон».

композиция, которая сохраняет популярность и эмоциональную силу на протяжении десятилетий, объединяя разные поколения слушателей. Их секрет в универсальности тем, запоминающихся мелодиях и искренности, которая резонирует с универсальным человеческим опытом. Это, можно сказать, и о матросской лирической Александра Розенбаума, и о ягодке малинки, которые новое звучание подарила Ирина Круг. Она уже звучит для вас в студии Ольги Шатровой. Я же хочу пожелать вам добрейшего вечера в компании «Радио Шансон».

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вот это да, служба, особенно под прикрытием, и опасная, и трудна. И трагедия главной героини в том, что, несмотря на опасную миссию и связь с преступным миром, она по-настоящему влюбилась в обычного вора. Это чувство оказывает сильное, и сильнее даже, да, профессионального долга, и в итоге она погибает от руки своего же возлюбленного. Неужели еще не снят фильм на эту драматическую тему? Зажигательно проведем следующие 3 минуты. Танцевать не возбраняется, наоборот, приветствуется.

Наткнулась я тут на высказывание одного психолога. Он рассказывал, какую неоценимую услугу оказывают альфонсы в жизни женщины. Оказывается, что это вот опыт очень полезен. Женщина начинает ценить простые поводы для счастья и радоваться мелочам. Ну, конечно, лучше обойтись без такого опыта, правда? Валерий Залкин прогнозирует нам приход осени, но давайте не торопить события, предлагаем наслаждаться данностью. А в следующем часе нам будет дана программа по заявкам только для вас. И если хотите быть услышанным, то обращайтесь в эфирный чат уже сейчас.

Какое превосходное антисептическое средство, ирония. Спасибо Геннадию Жарову, что спрятал серьезное за шутку. Воскресенье – идеальное время для того, чтобы остановиться и просто пожить свое удовольствие. Не бежать, не спешить, а наслаждаться. Вот. Вот, в следующем часе настанет ваше время желать. Не упустите эту возможность. Программа «Только для вас» ждет от вас участия.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

заявкам только для вас на радио «Шансон». Это вечерний выпуск в студии Ольга Шатрова. Всем говорю здравствуйте и призываю поучаствовать в программе. Да, пишите +7 909 955 103 0. Это наш эфирный чат. Можно обращаться через портал Макс, либо через смски. Также есть возможность оставить вашу весточку и на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Ну и по традиции давайте заглянем в календарь. Сегодня отмечается День трудоголиков, День работников морского и речного флота, Евсеев день, день рождения в бикини. А еще сегодня неофициально отмечается День работы без рук. Неформальный день, когда люди пробуют выполнять дела, минимально используя руки. Ну, вот, знаете, смски написать без рук, это будет сложновато, поэтому давайте лучше мы, ну, упростим, да, эту задачу. Ну и поздравить хочу, вот прям начать программу с этого поздравления. Сегодня у супруга Виктора Ивановича юбилей, с днем рождения, мой любимый, это пишет Валентина из Краснодара. Ты мое счастье и жизнь. Ну и мне кажется, что лучший подарок – это песня от Зары и Стаса Михайлова.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас.
3: Ну, а мы продолжаем делать этот вечер добрым. Привет мужу Дмитрию Резниченко от жены Юлии. Люблю его. Мы прорвемся. Это Крым. Хорошего вечера, Каспле. Удачи вам и счастья. Привет большой Вовке Байкову. Вот так вот. Что-то закодированное явно здесь. Встречаем гостей всей семьей. Хотим передать привет и пожелать хороших выходных. Мирного неба над головой. Это семья Бруйковых, Синюковых, Астаховых и Бекаури. Так, вот сейчас с сестрой Иринкой, пишет нам Наталья, и мужем ее, Виктором, мамой Валентины, едем в пробке. Ох, ребят, я тоже надеюсь, что все это побыстрее закончится, и вы достигнете дома. Но я вас еще успею порадовать песней. Хочу передать привет маме Марине и нашему песику Чину. И хочу сказать, что я их очень-очень сильно люблю. А за подписью Иван. Ну и еще один привет летит любимым девочкам Ульяне, Василисе и маме Татьяне, которые сейчас плавают в бассейне. Люблю вас! Здоровья, любви вам! И всего самого лучшего. Это Екатерина.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Жене. Отмечаем на даче 2 дня рождения наших дорогих мужчин. Оба Олеги, здоровья, благополучия и всех-всех-всех благ. Это жена Светлана и Аня. И, да, дорогие соседи из Электростали, СНТ «Ракета».
1: Вот еще одному году конец –

Ну что ж, продолжаем передавать ваши приветы. Привет летит в город Самар нашему любимому директору Анзору. Вот, и поварам еще Ларисе и Рифату, увы, без подписи. Марк передает привет своему брату жене, Жене и бабушке Любовь Анатольевне. А, да, огромный привет, они вместе жарят картошку. Как это... кулинарная такая история получается. Хочу передать привет своей подруге Юле Горбачевой, ну и поздравить с приобретением машины. Опять-таки без подписи. С большим приветом к нам из Рязани Леночка Карабанова. Она готовится к работе. Выходные прошли здорово. Жарили шашлык, ходили всем семейством за ягодами. Мама Галина пекла пирожков с черникой и ватрушкой. Всем желаю отличного вечера, доброго и чудесного настроения. А, Леночка, и вам тоже всего самого наилучшего. Я думаю, что неделя трудовая пронесется мгновенно и вновь повторится все самое лучшее в кругу семьи. Ну что ж, программа продолжается. Сейчас, наверное, успею передать поздравления в этот чудесный вечер. Очень просим поздравить Владислава Филатова из Зеленокумска с днем рождения. От всей души желаем здоровья, счастья, больших успехов и исполнения всего самого хорошего. Так, на жизненном пути это мама Катерина, дедушка Григорий, бабушка Елена, а также семья Ивановых.

Мы с тобой не дружильные. Ой. А сидим-то мы, кто за что?

0: попало.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Богатый этот день оказался на именинников. Давайте их поздравлять, любимого супруга Ярослава Николаевича Поспелова из Красноармейска Московской области. С днем рождения! Крепкого здоровья, удачи, успехов, благополучия в семье и на работе. Мы тебя любим и ценим. Ты лучший муж, отец, сын, друг, ну и просто отличный человек. А поздравляю супруга Юлия, сынок Илья, семьи Гилевых, Поспеловых, Кидяевых и Станченко. А Лебеда Андрея поздравляет вся деревня Новишки, город Череповец. От всех большой привет, всего самого наилучшего от Орловых Андрея и Юли. Это весточка. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Владимира Водопьянова из Донецка. Пожелайте ему здоровья, исполнения желаний, благополучия, понимания ценности семьи и научиться в 42 не слушать маму. Поставьте песню на ваше усмотрение. Это жена Светлана и сынок Мишутка. Ну, мне кажется, что Мишутка тоже в какой-то момент будет прислушиваться к вам, поэтому давайте более по-мудрому относиться к тому, что сейчас происходит. В любом случае, я поздравляю вашего супруга. Поздравьте мою любимую супругу с днем рождения. Вот, увы, имени мы у супруги-то и не узнаем. А поздравил ее муж Евгений. +7 909 955 130. Пишите.

Ну вот и пролетела программа по заявкам, вечерний выпуск. Благо, что это удовольствие у нас ежедневное. Если что, обращайтесь уже завтра в 15.00 по московскому времени, либо в 21.00. Ну и под занавес давайте еще несколько поздравлений и приветов передадим. Хочу поздравить своего папу Илью Корякова с днем рождения. Он работает дальнобойщиком и едет сейчас в город Киль. Так, вот вы без подписи это сообщение. А вот наша постоянная слушательница Вера сейчас на работе, а так хочется ей на шашлычок, на дачку и в бассейн. Я думаю, что у вас обязательно будет выходной, и вы все это осуществите. Привет летит любимой Настене Сластене от Валерона в Тверь. Люблю ее сильно. Спасибо за такие хорошие выходные. Ну и вот историей поделился наш слушатель. Мы работали в одном отделе несколько лет назад, и вот в мае встретились, и сейчас понимаем, что небеса нас свели, и мы так счастливы и так рады. Последний привет. Это в Березке номер 7 Подольского района своему мужу Андрею и сыну Павлику. Это Катерина Марачевская. Ну что ж, программа подошла к концу. С вами Ольга Шатрова. Встретимся в следующем часе.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

образы, сновидения — это своего рода язык. Кажется, что в них скрыт какой-то потаенный смысл. А еще говорят, что сны нужны для того, чтобы хоть ненадолго, но побыть человеком, которого нет рядом. В студии Ольга Шатрова. В ближайший час мы проведем вместе. Желаю вам отличной трудовой смены, если вы на вахте. Если же готовитесь к завтрашнему дню, то хорошенько отдохнуть. Напомню, что новую неделю мы начнем, как всегда, позитивно, благодаря 2D-шоу на радио «Шансон». Ради него стоит проснуться чуть-чуть пораньше, чтобы вот так взбодриться и зарядиться на целую неделю. Это позже, а сейчас любимые песни на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многих.

А вы читали, сколько раз в этой песне прозвучало слово «люблю». Вот если захочется позитива в жизни, или изменить настроение с минуса на плюс, то включите эту песню на повтор, и явно все изменится в лучшую сторону.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
2: Бархатный шансон. История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

0: Лето в самом разгаре, и самое время начать исполнять список дел, составленный накануне. На случай, если просмотр фильма «Под открытым небом» – обязательный пункт в этом плане, то предлагаю вам поискать кинотеатры «Под открытым небом». Зрителям предлагают посмотреть новинки проката, классику разных эпох и фестивальные картины. У каждой площадки, конечно же, своя атмосфера, мягкие пуфы, пледы, партер с баром, крыша с видом на закат и даже парковка с большим экраном. Неповторимая атмосфера в этом часе гарантирована вам и на радио «Шансон». Я рада, что мы до сих пор вместе.
1: Прости, мой папа, меня, пока не нашел ту тропинку, кричу тебе день ото дня. Под песен печальных пластинку.

0: баритон твой играет.
1: Не осуждай меня, я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами, но я ж разноем вернусь, потому что ты меня ждешь.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь.

0: извини. Просто я устал.
1: Чем печальнее расставание, тем радостнее встреча. Предлагаю проводить этот день без лишних слов, а завтра нас ждет новый день, в котором еще нет ошибок. Желаю, чтобы новый день прошел не просто хорошо, а замечательно. Желаю, чтобы никакие обстоятельства его не омрачили, а настроение весь день было отличным. В студии Ольга Шатрова. Говорю вам до свидания и назначаю его уже в эту темную ночку.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: О, Гаусу настроили!

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
5: Радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Радио «Шансон».

казалось, плакать им о чем. Мы, в общем, праведно живем, но иногда под вечер, но иногда под вечер мы вдруг садимся за рояль.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Радио «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Он взмахнул, полетел, а под ним уже эта земля. Отлетают от тел, прокопченные гарью и пылью, тех, кто жить так хотел,

0: музыки много, шансон один.
1: Не знаю, кем он был в бою храним, но точно был везучим и в почете. Я столько раз охотился за ним и все-таки сбил однажды на изгнание.

Его ввели в землянку, вот и он. В глазах потухший страх и дрожь в руке, но виден лоск, он все-таки барон.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охваченный, я не буду больше молодым. Увядание золотом охваченный, я не буду больше молодым.

0: жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охвачены. Я не буду больше молодым.
1: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Она вещи собрала, сказала тоненько: а что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней столько. Тебя же не Тонька завлекла губами мокрыми, а что у папи у

и по праздникам кино с Целиковской. А что Тонька-то твоя сильно страшная, так ты не слушай меня.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочисленные.